мышкой. Долня мотай, кому я даржей. Я не вилу с ногча, бегиня карт. Толпой слабча, гей, дежу, дишь, дарт.